0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Примета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

0: Да, там вообще интеллект не присутствует.
1: Возрастное ограничение 16.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше...

0: 17 и настраивайтесь на радио Комета 92.6 FM и сами все услышите.
1: Полезный настрой с Анной Донрой по четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо. Все свободны.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Александра Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: мне настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не проник.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чеховское радио. Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
6: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8-800-350-30-405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 54 264.

0: выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Комета», 92.6 FM, программа «Гость в студии». И у нас сегодня в гостях будет гость наш, замечательный. Она уже со мной рядом сидит, прекрасная, такая восхитительная, жизнерадостная и замечательная. Кристина Федоровна Карвацкая, врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог, пластический хирург клиники доктора Карвацкой. Здравствуйте, Кристина Федоровна.
3: Здравствуйте, Ольга.
2: Чуть-чуть поближе к микрофончику.
3: Да.
2: Сейчас мы тут настроимся чуть-чуть, да?
3: Доброе утро всем.
2: Доброе утро всем. Сегодня у нас такое утро дождливое, пасмурное, половина людей не выспавшиеся все. Но тема сегодня нашего эфира требует обсуждения, и она важна, потому что вчера мы говорили про то, для кого что является счастьем, и как раз пришли к выводу, что счастье — это как раз в здоровье. И говорить мы сегодня будем о здоровье. Наша тема сегодняшнего эфира — главное о раке кожи. Ну а я, Ольга Ольхова, с вами дальше час и с нашей гостьей, Кристины Федоровны Карвацкой. Сейчас будем развеивать мифы и рассказывать, что есть что. И начать мне хочется с того, что напомнить всем, что клиника доктора Карвацкой находится у нас по адресу: город Чехов, улица Вишневая, дом 5. Верно?
3: Верно. Ну, у нас два филиала, дом 5 и дом 2.
2: Угу. С понедельника по субботу с 9 до 19 часов клиника работает. Номер контактный для связи 8-496-725-2445. Для онлайн-записи можно пройти на сайт клиника.дк.ру, и там можно записаться онлайн. Также на сайте есть и услуги, цены, и перечень всех услуг, которые оказывает клиника. Поэтому не стесняйтесь, заходите. Ну, а написать свои вопросы можно нам по телефону 8-916-244-2044. Это мессенджер Макс. Открыт для вас и работает, поэтому пишите, не стесняйтесь. Кристина Федоровна, у меня к вам есть прям первый такой вопрос. В нашем, нашем Чехове, в Чехском районе, люди привыкли думать, что если люди не ездят по заграницам, если никуда не выезжают от дома, не посещают солярии, и вообще, ну, не находятся в опасной, по их мнению, для себя среде, то рак кожи – это нечто такое вот заоблачное, эфемерное абсолютно, то, что не может случиться с ними. И то, что появляется на нашем теле, это всего лишь либо возрастное, либо гормональное. И расскажите, пожалуйста, почему бы наши подмосковные грядки и работа на открытом воздухе летом под палящим солнцем без защиты как раз опасно не меньше, чем южные пляжи?
3: Ну, на самом деле, если бы это было так, как многие думают, что опасно только там, где есть море и солнце, мы бы здесь вообще не работали с онкологией кожи, я бы сидела, ничем бы не занималась и переехала бы в Краснодар, потому что там можно было бы заниматься онкологией. На самом деле, чем опасны такие регионы, как там Московская область, как средняя полоса, тем, что пациенты как раз-таки вообще не онконастороженные, они как раз-таки думают о том, что солнца нету, дождь идет, значит, рак им не страшен, и приходят к доктору гораздо в более поздние сроки, нежели пациенты, которые живут в Краснодаре, на море, на пляже, под палящим солнцем, там all day, all night. Солнце не менее опасно в Москве, не менее опасно там, где как будто бы солнца нет вообще, потому что мы не ориентируемся на то, идет дождь, идет град, идет ли там снег. Мы ориентируемся на такой показатель, как ультрафиолетовый индекс. Это степень активности солнца. И эта степень активности, она у любого человека в телефоне показывается в погоде, чуть-чуть вниз пролистнуть, и она есть. И иногда у нас идет град, март месяц на улице, и ультрафиолетовый индекс такой достаточно активный, высокий. Все, что выше тройки, мы должны защищаться от солнца. И вот в ситуации, когда там пару лет назад в Чехове шел град, был март месяц, у нас индекс был 6. Это значит, что мы уже подвергаемся достаточно большому уровню облучения. И хроническое облучение, как правило, гораздо более опасно, нежели однократно съездить на солнце, на юг и там где-то попрятаться под зонтиком, под пальмой. Поэтому это такое очень опасное утверждение, что если я не загораю, и, ну, пациенты в 90% случаев, особенно возрастные, как раз-таки, когда приходят на прием, говорят: да я не загораю вообще. Я понимаю, что вы не шкварчите под солнцем, что у вас нету цели получить шоколадный оттенок кожи, но хроническое облучение, даже если там пациент сходил за хлебом, этого вполне себе достаточно,

0: достаточно, чтобы повредить ДНК клетки и запустить начало онкопатологии кожи.
1: Получается, агрессивность ультрафиолетового индекса лучше отслеживать любыми способами доступными и все-таки применять солнцезащитные средства, которые там есть у нас с SPF-контролем, и пользоваться ими круглогодично, потому что наша среда довольно-таки агрессивна.
0: Ну, насчет круглогодично, на самом деле, это рекомендация, чтобы вот целый год пользоваться SPF-ами. Она пришла из Америки, где действительно очень много солнечных дней в году, и оттуда это пошло так в массы. По факту в нашем регионе нет необходимости ежедневно на постоянной основе весь год пользоваться SPF-ами, но SPF мы используем, это солнцезащитное средство, мы используем, если ультрафиолетовый индекс 3 и выше. Как правило, в нашем регионе это где-то с марта по октябрь включительно.
1: Вот часто можно услышать фразу у людей: у меня это с детства, вот у меня там вот эта родинка с детства, у меня там вот это пятнышко с детства. И как часто бывает, и может ли вообще такое быть, что обычное, классическое, привычное пятнышко на теле с возрастом превращается в смертельную угрозу, особенно при достижении более зрелого возраста?
0: По факту довольно часто такое происходит. Если мы говорим именно о родинках, то родинки, которые появились до года, это называется врожденные невусы, у них чуть больше тенденция к злокочислению, чем у новообразований пигментных, которые появились позже. То есть их мы все равно берем под контроль изначально, и их контролируем гораздо более часто и онконастороженно, нежели там простые пигментные пятна. Но пациенты еще забывают о том, что одно новообразование может включать несколько диагнозов. У нас недавно была буквально, не знаю, может, пару недель назад ситуация, когда приходит такая пациентка, которая у меня никогда не была, но была ее дочь. То есть там, слава богу, есть определенный уровень доверия. И пациентка как раз эту фразу и произносит, что у меня это пятно, оно меня не беспокоит. Ему 100 лет, оно там с моего молодого супервозраста. А меня беспокоит другая штука на лице, она крупная, она цепляется, она мне не нравится эстетически, а вы зачем-то привязались к вот этому двухмиллиметровому пятну. И оказалось, что вот то новообразование, которое беспокоило ее, это исключительно эстетика, оно не несет никакой опасности. Да, оно выросло быстро, но за счет травматизации. Это не говорит о том, что оно вдруг решит стать онкологией. А вот то пятно, которое у нее действительно уже много лет, то есть она говорит, что ему уже лет 30 минимум, под ним развился базально-клеточный рак кожи. То есть, когда мы смотрим в наше оборудование, в дерматоскоп, мы смотрим все структуры, которые мы видим. И обратить внимание только на поверхностную структуру, которая 30 лет, ну, это не очень логично. Все, что под этой там сиборейной кератомой, которая была, вот там уже у нас образовалась онкология. Поэтому если доктор настаивает буквально на том, что это нужно исследовать, скорее всего, так и есть. Не потому, что хочется лишний раз там помучить человека, а потому что иногда что-то очень массивное, эстетически дискомфортное, не несет никакой опасности, а что-то очень маленькое, чему много-много лет, оно может либо самостоятельно трансформироваться в онкопатологию кожи, либо включать в себя новое новообразование, которое уже на данный момент является онкологией.
1: Кристина Федоровна, мы с вами знакомы очень давно, с вашей клиникой, особенно жители города Чехова, в частности. И мы знаем, что у вас в клинике довольно-таки передовые технологии. Можете немножко подробнее рассказать? Потому что иногда люди считают, что если их отправляют на какие-то доп. Исследования, это значит, что так надо, да? Вот надо просто сделать там еще. В предыдущем интервью мы с вами об этом рассказывали, но хочется повторить это еще раз. Мотивация, по которой вы отправляете на дополнительные исследования, она же заключается исключительно в том, чтобы максимально выявить и первопричины того, что возникает на коже, и максимально исследовать, и дать максимально детальный, точный диагноз. Верно я говорю?
0: Да, это абсолютно верно. Никогда, положа руку на сердце, ни разу не было случая, когда мы просто так почему-то решили отрезать кусочек кожи, отправить на исследование. Ни разу такого не было. Если пациент приходит, допустим, по дерматологической проблеме, мы все равно смотрим новообразование кожи, мы делаем это, потому что это входит в оказание помощи по специализации там дерматологии, да, мы все равно должны посмотреть, мы должны подключить дерматоскоп и посмотреть. Если мы говорим про гистологические исследования, у нас тоже достаточно сложная в этом плане

0: работа идет именно объяснить пациенту, почему мы это делаем, потому что когда у меня пациент спрашивает, а какая у вас лаборатория, я ее называю, и пациенту кажется, что это какой-то ноунейм, они не понимают, что это, потому что наша лаборатория суперспецифична, она экспертная по именно новообразованиям кожи, то есть она ценится во всем мире, и у нас есть возможность даже отправить, допустим, каким-то докторам за рубежом посмотреть эти стекла, но за счет того, что она супер узконаправленная и супер узкоспецифичная. Пациенты иногда очень с недоверием относятся, когда я называю лабораторию, потому что на слуху другие, и кажется, что логичнее отправить в самую известную. А по факту диагностика кожи гистологическая, это когда берут кусочек кожи, окрашивают ее специальным образом. Она достаточно сложна, то есть нужен и доктор, который хорошо смотрит такие стекла, у которого глаз наметан именно на новообразование кожи. Нужна лаборатория, нужен определенный контроль качества в этой лаборатории, и очень сложно иногда донести пациентам, почему именно в эту лабораторию мы отправляем. То есть вот это, ну, на самом деле, в последнее время для меня большая трудность, потому что приходится доказывать, что именно туда нужно посмотреть ваши стекла, потому что новообразование сложное. У нас достаточно большой поток пациентов со сложными новообразованиями кожи, которые сложно отдиагностировать, сложно найти. Угу. Мы находим онкологию кожи на супер ранних этапах, там, 2-миллиметровые или миллиметровые, и, конечно, базовая стандартная лаборатория, такие новообразования просто не увидит. Ни доктор не увидит, который на потоке просто мимоходом смотрит, ни лаборатория, естественно, не увидит. Поэтому иногда, да, приходится подключать какие-то узконаправленных специалистов, чтобы уже точно выставить диагноз. В рамках какого-то оборудования, которая есть у нас для диагностики новообразований кожи, это в первую очередь огромное количество дерматоскопов, которые мы подключаем в работе. То есть я могу за один прием посмотреть одну родинку в 3 разных дерматоскопа, потому что там разный свет у каждого из них. Мне нужно отдифференцировать и пересмотреть одно и то же 3 под разным углом, под разным светом и так далее. Дерматоскопы — это специальные такие люминесцентные или микроскопы, которые смотрят ваше новообразование под большим увеличением, и с учетом там определенного опыта доктора и навыков мы можем предположить наличие или отсутствие злокачественного образования кожи.
1: Угу. Ну, у вас на самом деле потрясающее оборудование, вот это хочется отметить прямо отдельно. И подход у врачей потрясающий к пациентам, потому что никому не навязывают ничего лишнего. Это первое, что хочется отметить. А второе, очень тактичный, очень профессиональный подход. С вами приятно обращаться за помощью, к вам приятно обращаться, и приятно приходить в клинику. Кстати, хочется напомнить, что клиника находится по адресу улица Вишневая, дом 5 и дом 2, 2 филиала с 9 до 19 часов. Для записи можете обращаться по телефону 8-496-725-2445. Телефон я повторю еще не один раз за этот эфир, поэтому берите ручки, дорогие слушатели, и записывайте, обращайтесь по необходимости. Кристина Федоровна, в повседневной жизни мы находимся постоянно в движении. И так часто случается, что мы то за рулем, то на даче, то где-то еще, то возимся в гараже, то делаем ремонт, то возимся на кухне. И чаще всего страдают мужчины у нас, наши, которые постоянно что-то задевают, трут родинки на шее воротниками рубашки. На поясе это могут быть ремни от брюк, какие-то не очень комфортные посадки брюки, лямки сумок. Чем опасна такая бытовая травматизация для мужчин и женщин?
0: Ну, во-первых, мужчины у нас страдают хронически всегда, потому что, чтобы дойти до врача, либо что-то уже должно отвалиться, какой-то отдельный орган, либо что-то должно прям из ряда вон произойти. И второй вариант, если жена прям заставила, и тогда он, бедняга, дошел. И дальше, когда спрашиваешь у него, что вас беспокоит, он на полную серьезе говорит, вообще ничего, меня жена заставила прийти. Это всегда очень забавно. По поводу травматизации. Травматизация новообразований вообще не несет никакой опасности в рамках онконастороженности. Никак травма кожи, бытовая, там какая-то хроническая, воротничком, не сделает из вашего доброкачественного новообразования злокачественное. Это невозможно, это не так работает. Соответственно, беспокоиться, что вы задели родинку, у вас случится рак, нет никакого смысла. Единственное, что может быть от травматизации, особенно хронической, это рост новообразования, то есть ваши новообразования будут активно расти на хронической травме. Это вероятность того, что вы присоедините какую-то инфекцию на травму, и это будет довольно дискомфортно. И

0: это риски кровотечения, если там есть какой-то сосудистый компонент новообразования, то, скорее всего, ну, покровить это может знатно. Поэтому, если есть что-то с хронической травматизацией, в моем понимании, это легче всегда удалить и закрыть этот вопрос. Но вот здесь наших онкологических показаний к удалению нету. Есть только показания субъективные для пациента. Мешается, цепляется, там, эстетически не нравится, кровит, тогда пациент приходит, это удаляет. Но хроническая травма, еще раз, это очень важно, потому что обычно происходит так. Вижу в записи пациента, понимаю, что он там записан, ждал какое-то время в очереди, выхожу в коридор и понимаю, что там в глазах просто невероятная паника, и, судя по всему, человек несколько ночей не спал. Заходит в кабинет, и, как правило, женщина на панике рассказывает, что задела родинку, она болит, кровит, вся воспалена, и переживает именно из-за того, что может случиться рак. Абсолютно это не так работает, соответственно, никакой паники не должно быть. Показать доктору, безусловно, надо, как минимум, чтобы там спрофилактировать кровотечение и риски инфицирования, но ни в коем случае не так, что мы не спим ночами, беспокоимся, что будет онкология, а в каком-то плановом порядке и в спокойном режиме.
1: Угу. Вот у нас в народе существует этот жуткий миф, который живет, мне кажется, уже не, даже не десятилетиями, наверное, 30-летиями или 50-летиями. Все говорят, не трогай родинку, а то разовьется рак. Удалять больно, пол лица скальпелем сейчас тебе порежут. Как на самом деле происходит диагностика в вашей клинике? И действительно ли увидеть опасность можно вообще без каких-либо существенных разрезов и дикой боли?
0: Недавно ко мне пришли пациенты, это вот к слову, что не трогай родинку, с дочкой, девочка там, подросток, супер красивущая, и ей очень эстетически не нравятся какие-то там новообразования на лице, и какой-то доктор умудрился ей сказать, не трогайте до 18 лет, а лучше до 21. Где это написано, и почему это транслирует доктор, который, в общем-то, должен заниматься новообразованиями кожи, мне непонятно. Вероятно, перепутано с совершеннолетием и с разрешением пить алкоголь, как вот это все сошлось в одну точку у человека. Но на самом деле никакая, еще раз говорю, травматизация родинки, в том числе ее удаление, не ведет к онкопатологии кожи. Этот миф пошел, наверное, где-то из 80-х, когда, ну, у всех же есть троюродная бабушка знакомого друга, которая умерла после удаления родинки в 80-х.
1: Да.
0: К сожалению,
1: задело,
0: есть.
1: Задело, и
0: да.
1: Все.
0: Или еще хуже, сходила к доктору, этот негодяй удалил и, соответственно, сгорела за 2 месяца. Это самые частые такие цитаты пациентов. Почему так происходило? В 80-х от диагностики патологии кожи не было ничего, кроме того, чтобы просто то, что мешается, удалить. Как правило, и не было никакой осведомленности пациентов о том, что от обычной там, какой-то незначительной 2-миллиметровой родинки можно погибнуть. Никакой просветительской деятельности на эту тему не велось вплоть до, наверное, 2000-х годов, когда, собственно, дерматоскопы-то пришли в страну. Тогда мы начали как-то более строго относиться к диагностике новообразований кожи. И, соответственно, как это происходило, мне так кажется, я там не жила, но у меня ощущение, как это происходило в 80-х. Пациент стоит дома с каким-то новообразованием, оно уже ему мешает, оно кровит, оно бесконечно как-то растет, ведет себя плохо, и он доходит до врача. Врач, не имея никаких инструментов под рукой, кроме там скальпеля и, возможно, жидкого азота на тот момент, и лабораторной диагностики, берет, удаляет и отпускает пациента. В целом свою работу доктор, там, хирург выполнил, он удалил то, что человеку мешается. Но постфактум мы понимаем, что на этот момент доктор уже удалил онкологию кожи, не взяв никакие анализы, не проверив, есть ли метастазирование, не отправив пациента на дальнейшее лечение, как пациента с метастазированием злокачественного образования кожи. То есть пациент, для пациента в данной ситуации не было вообще никакой разницы, удален первичный очаг или нет. У него как были метастатические очаги в лимфоузлах и органах, так и остались. И это тот срок, который ему по факту с таким-то новообразованием и оставался. Поэтому это не зависит от удаления новообразования, это зависит от того, на каком этапе вам удалили новообразование, как вам его удалили, правильно ли удалили. Произошло ли после удаления гистологическое исследование? Я до сих пор встречаюсь с ситуациями, когда гистологическое исследование не проводится. У нас регламент таков, что любое новообразование пигментного характера мы

0: обязаны отправлять на гистологию. У нас до сих пор почему-то частями в части клиник это не делается. Я могу понять, возможно, в целях экономии средств пациентов, но иногда такая экономия может приводить к очень нехорошим последствиям и большому количеству телодвижений. Соответственно, если у вас есть диагностика после удаления, мы понимаем, что мы удалили. Если там была онкология, на каком этапе эта онкология, мы отправляем на дальнейшее обследование пациента, если там, допустим, есть меланома кожи. И в рамках этого диагноза пациент уже получает полноценное лечение, если оно требуется. Поэтому удаление новообразований кожи при подозрении на онкологию кожи, это единственное верное решение, чтобы понять, что у вас на коже вообще, какого рода это новообразование, и оттуда определить тактику лечения. Тактику лечения на глаз мы не сможем определить никогда. Я не могу посмотреть, сказать, о, это меланома, давайте будем лечиться иммунотерапией. Так не бывает. Любой очаг мы сначала иссекаем, получаем гистологическое заключение патоморфологическое, и оттуда уже приходим к выводу, и иногда с большими онкологами, которые занимаются химиотерапией, иммунотерапией, лазерной терапией, и приходим уже к единому мнению, как этого пациента дальше вести и спасать его.
1: Угу. Давайте сейчас для наших слушателей дадим какую-то элементарную инструкцию, как можно обратить внимание прямо сейчас в зеркале и на свою кожу, на наш главный защитный покров, и понять... что что-то с ним не так, и что вообще необходимо обратиться на исследование. Да. И мне еще хочется спросить второй вопрос. Ведь бывает же такое, что бывают родинки пигментированные, а бывают непигментированные. И как их отличать?
0: Лет 15 поработать, 10 до этого поучиться. К сожалению, это очень сложная работа в рамках просто взять и отличить. Самодиагностика есть, если пациент любой загуглит просто там, или вобьет в поисковике, как найти рак кожи, он найдет стандартное АБЦДЕ правило, где оцениваются края, оценивается цвет, оцениваются границы, асимметрия. К сожалению, для меня это правило такое очень формальное, потому что, чтобы новообразование поменяло цвет, границы и стало, видимо, асимметричным для пациента, это уже должно быть новообразование, которое несет для себя определенную опасность для здоровья, да? С которым, как правило, мы не сможем решить вопрос просто иссечениями. Нам нужно будет подключать онкологов, какие-то дополнительные методы лечения и так далее. Вот если уж совсем утрировать, то да, новообразование должно расти, должно менять границы, должно менять цвет, оно должно... видимо, измениться относительно, допустим, полугодичной давности или годичной давности. Оно может чесаться. Если там росли волосы, оттуда они могут выпадать. То есть, если в вашем новообразовании никогда волосы не росли, не пугайтесь, что их там нету. Это тоже важно, потому что всегда пациенты на это обращают внимание. А вот если, допустим, волосок рос, и сейчас он выпал, включая все вот предыдущие критерии, да, можно обратиться к доктору, показать это новообразование. Для меня, на самом деле, это не очень такие, скажем, полезные штуки, потому что если ждать вот этого момента, можно сильно долго ничего
1: упустить
0: не делать
1: время.
0: И упустить время. Да. Я больше люблю советовать пациентам правила гадкого утенка. Если что-то выглядит не так, как все остальное, то есть у нас есть такой диагностический критерий и в дерматоскоп, гадкий утенок, да, когда мы смотрим и видим структуры, которые отличаются от всех других, мы тоже имеем возможность там дообследовать этого пациента. Но и для пациентов это важно. Если что-то ведет себя вообще не так, как все остальное, выглядит не так, цвета другого вдруг появилось и, ну, вот прям совсем отличается от всего остального, вот, наверное, это будет критерием для того, чтобы обратиться к доктору. Какой-то непонятный зуд в новообразовании, непонятно возникающий, ни от чего не зависящий, тогда да. Вот здесь, наверное, я бы вот этот критерий больше включала в самодиагностику. И самодиагностика полезна тогда, когда она бывает не спорадически раз в 5 лет, а когда вы стабильно знаете условно расположение ваших новообразований на теле, вы за ними наблюдаете и понимаете, что, допустим, этого новообразования у меня там год назад не было, а сейчас оно появилось и выглядит как-то отлично от других. Вот как будто это более такой адекватный подход к самодиагностике и как отличить что-то светленькое от чего-то темненького, это вообще сложнейший вопрос, потому

0: Потому что у нас кроме меланом, которые как раз-таки чаще всего пигментированы, угу. и их можно как-то найти, у нас есть еще плоскоклеточный рак кожи, базально-клеточный рак кожи, рак кожи, допустим, из нейроклеток. И вот здесь пациент вообще в серой зоне находится, потому угу. что очень долгое время никак не беспокоит. Оно не кровит, не болит, ничего с ним не происходит. Это можно только глазами зацепиться дерматоонкологу и там в дерматоскоп предположить, что там есть какая-то онкопатология кожи. Поэтому в рамках самодиагностики, да, в течение года вы смотрите, что там у вас нового появилось. Если что-то прямо из ряда вон выходящего, показываетесь, но... Вообще, осмотр у онкодерматолога раз в год – это такой базовый чекап, как вы сдаете кровь, как вы проверяете свои какие-то сердечные показатели, смотритесь у гастроэнтеролога, так и онкодерматологический контроль все-таки должен осуществляться раз в год, и все ваши новообразования, не только пигментные, доктор-дерматолог должен смотреть, а дерматоонколог лучше.
1: Вот бывает еще такой момент… по поводу появления новообразований на коже, что с возрастом появляются, особенно у людей чаще старше 50 лет, появляются на лице, на носу, ушах маленькие розовые прыщики, либо шелушащиеся пятнышки. Они могут месяцами не заживать, покрываются корочкой, совершенно не причиняют никакого дискомфорта, не болят. И все списывают это на обычную там царапину, где-то там травмировался, задел, почесал не так. Что это такое на самом деле и почему это нельзя игнорировать?
0: Как правило, то, что вы описываете, это называется актинический кератоз. Это предраковое состояние. Актинический кератоз может трансформироваться в плоскоклеточный рак и в базально-клеточный рак кожи. Но когда он трансформируется, мы не знаем. Он может, я утрирую, но трансформироваться завтра, может не трансформироваться в течение 30 лет. Это зависит от общего уровня инсоляции в течение всей жизни, потому что вы правильно сказали, это происходит у пациентов более... Ну, пожилого неверно зрелого. Сказать. Ну, зрелого возраста, да. То есть это не происходит у пациентов 20-летнего возраста. Это общий уровень накопленной инсоляции и облучения в течение всей жизни. И дальше, что будет происходить с этим актиническим кератозом, сильно зависит от того, как пациент всю жизнь себя вел с солнцем и как он сейчас себя ведет с солнцем. И это такой, на самом деле, хороший маркер для того, чтобы немного пожурить пациента на тему того, что он не защищается от солнца. То есть он может быть супер бледненький, не загоревший, без веснушек, без всего, но актинический кератоз говорит о том, что солнцезащитного средства там либо нет вообще, либо оно нанесено неверно, в неправильной кратности, неправильный крем. И здесь повод еще раз обратить внимание пациента на то, как надо защищаться от солнца, на правила солнцезащиты, и прям обратить его внимание. Это, кстати, очень неплохо работает с мужчинами, в том числе, потому что мужчин вообще сложно заставить защищаться от солнца, ввиду того, что там работа не позволяет, у них физическая uh-huh. активность, крема некомфортные. Ну, я это очень хорошо понимаю, потому что мужчины не привыкли в своей рутине пользоваться кремами, а тут вдруг им в 50 uh-huh. лет говоришь, ну-ка, помажься кремом каждые 2 часа. Ну, логично, что это сложно выполнить эту рекомендацию, написать легко, а выполнить сложно. И вот в рамках того, когда ты прям на пальцах объясняешь, вот это пятно, если вы не будете полноценно все открытые участки кожи защищать от солнца. Вот это пятно приведет к тому, что нам придется достаточно активно его лечить, в том числе там, операционными хирургическими методами. У них сразу приоритеты меняются у мальчиков, и они понимают, зачем они это делают и зачем им солнцезащитные средства нужны. Поэтому если у вас есть диагноз актинический кератоз, в идеале, конечно, во-первых, подключить или там у ваших родителей подключить адекватную солнцезащиту, это первое. Второе, иногда актинический кератоз нам приходится уже оперировать, если есть какие-то риски онкообразования, или, допустим, у нас есть пациент, бедолага, он работает водителем, угу. на дальние расстояния ездит, и он сам по себе очень такой светлокожий, рыжий, и солнце цепляет просто до бесконечности. За последние 10 лет я ему прооперировала то ли 4, то ли 5 базально-клеточных раков кожи на всех открытых участках лица, шеи, вот там, где солнце чаще всего попадает. У таких пациентов с высоким риском онкопатологии кожи актинический кератоз тоже будет показанием к иссечению, к хирургическому лечению, и там не стоит вопрос о том, чтобы его как-то профилактировать и наблюдать. Но в целом актинический кератоз можно лечить и наружными

0: химическими средствами, наблюдать, защищаться от солнца и контролировать это у онкодерматолога.
1: Угу. Кристина Федоровна, можно пару слов о том, как подобрать себе защиту от солнца?
0: Защита от солнца, во-первых, подбирается по факторам, то есть у нас есть физические, химические факторы защиты в составе крема, и в идеале, чтобы были и те, и другие. Uh-huh. Почему пациенты не очень любят физические факторы? Они немного выбеляют, ну, то есть там цинк, оксид титана, оксид цинка, и они такие, это белило по факту. Uh-huh. Вот, и пациенты это очень не любят, но надо понимать, что прям выбеляли средства, ну, наверное, лет 10-15 назад, да. Сейчас есть очень много форм, которые вообще никак не видны на коже, но при этом физические фильтры они тоже имеют. В рамках фирм любой онкодерматолог-дерматолог вам даст на выбор, ну, штук 5-6 фирм, которые с хорошими составами, с которыми можно работать в разной ценовой категории. То есть здесь это можно подобрать. Пациентам, допустим, мужчинам я чаще советую, пусть это будет чаще нанесение, но я советую формы спреев или сухих дымок, чтобы не мазаться кремами, uh-huh. потому что, ну, давайте объективно, каждые 2 часа мазаться кремом мужчина, который физически работает, там, я не знаю, в гараже, в огороде, еще где-то, ну, все равно физическая активность uh-huh. мужчин больше, чем у среднестатистической женщины. Соответственно, мальчикам проще закинул в машину спрей, побрызгался, поехал дальше, потому что в машине это тоже открытые солнечные лучи, и, соответственно, там тоже надо защищаться от солнца. Если вы стоите в пробке 4 часа, ну, очевидно, нужно будет обновлять солнцезащитное средство. Всегда важна не столько фирма, их вам всегда назовут и всегда скажут, это всегда можно там посмотреть в интернете. Это не так сложно найти именно ту фирму, которая будет работать. Их сейчас огромное множество, бесконечно каждый день новое производство запускается. Всегда важна кратность нанесения, и об этом все всегда забывают, потому что помазаться один раз с утра и целый день провести на улице, это вообще плохая идея, это ничего в себе не несет uh-huh. абсолютно. Если мы говорим про солнцезащиту, то SPF наносится глобально, нет разницы, 30 или 50, за 20 минут до выхода из дома, лучше за 30 минут до выхода из дома, и каждые 2 часа, пока вы на улице. На улице это и перед окном сижу, как вы сейчас, допустим, uh-huh. это и в машине еду, и в троллейбусе везде, где на вас попадают открытые солнечные лучи. Да, безусловно, есть пленки на окна, которые блокируют до 95% солнечного света, но это достаточно редкие штуки, они не на всех окнах есть, в машинах их, как правило, тоже нету сейчас. Поэтому мы считаем, что это открытые солнечные лучи. Все открытые участки кожи вы защищаете от солнца. Если вам на пятку светит солнце, у вас может все, что угодно произойти с лицом в рамках облучения ультрафиолетового там, пятки. Да? Поэтому мы защищаем все открытые участки кожи. Не только те, которые вас беспокоят. Не только это женщин касается. Они почему-то думают, что у меня есть пигментные пятна на лице, помажу-ка я лицо. Это так не работает.
1: А все остальное
0: меланогенез работает немножко по-другому. У нас голова не отделена от всего остального туловища, поэтому мы мажем все открытые участки кожи. И надо понимать, что летняя одежда в большинстве своем, в 95% случаях, пропускает все 100% ультрафиолета. Есть данные, что единственное, что в летний период времени не пропускает солнцем, это зеленый плотный лен, в котором никто, естественно, не ходит летом.
1: Поэтому, потому что жарко.
0: Потому что, да, еще найдите, пожалуйста, истинный лен да. зеленого цвета. Вот. То есть есть солнцезащитная одежда, во-первых, специальными бирочками, маркировками, под которыми не надо защищаться от солнца. Если у вас такой одежды нету, или она вам не нравится, она не модная, и модные дома не делают такие фильтры, то тогда под одеждой у вас тоже должен быть SPF, если она, ну, условно летняя, легкая и просвечивающиеся. И еще немаловажно, пациенты часто забывают об местах, которые нужно защищать от солнца. Почему-то побрызгаться спереди мы помним, а то, что у нас есть задняя поверхность шеи, задняя поверхность шеи, мы как-то резко забываем. Это места, которые чаще всего мы оперируем по онкологии кожи.

0: лето. Реклама.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект.

0: Комета. Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: земле Лопаснинской, 16:00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Да, эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета».
1: В микрорайонах города 17 часов.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8 926 623 60.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?

0: Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше,
4: чем радио. Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
0: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Дамы, радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: И еще раз здравствуйте, вечерний Чехов начинается работа. Меня зовут Игорь, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я дал вам возможность послушать немного музыки, дабы продумать, как мне сегодня построить вообще передачу и какие новости вам сегодня вообще рассказывать на самом деле. Я сегодня уже в дневном эфире рассказывал, что буквально сегодня сам вместе с жильцами дома Вокзальная площадь 1 переживал пожар, поэтому спасибо моим пожарникам, которые меня сегодня спасли, можно так сказать, да, Александр, если меня слышите, я вас очень благодарю, скажем так, вы были на высоте, и вы профессионал высокого экстра класса. Сегодня было все, как в американском

фильме, боевике. Пожарники справились и работали по полной программе. Итак, начинаем рабочий полдень, точнее, рабочий полдень, вечерний Чехов, точнее, продолжаем. Поэтому я хочу сказать, что сегодня я жду ваших заявок, приветов и пожеланий по телефону 8-916-244-00-44 путем обычных смс, либо по Максу можно прислать, голосовое сообщение можно прислать, можно позвонить в прямой эфир, эта заявка будет выполнена еще быстрее гораздо. Попробуем заглянуть в радиокалендарь. И сегодня я в дневном эфире также сказал о том, что я хотел бы разобрать некий случай, который вывернула одна голливудская звезда, да, буквально пару дней назад на рейсе Лос-Анджелес-Нью-Йорк. Поэтому я тут решил как-то детально сегодня посмотреть, вот как это вообще может быть и что за это будет данной персоне. Итак, композиция «Drive» в исполнении группы «The Cars», классика 80-х. Дальше песни, которые идут у нас в прямом эфире в ротации. Если кто-то хочет поменять что-то, пожалуйста, пожалуйста, милости просим. Мне с вами действительно ваша компания радиослушателей очень хорошо. Время идет быстро и легко. Вы как бы решаете все мои некие мозговые задачи. Итак, «The Cars», дальше песни будут из репертуара «Радио Комета». Если у вас есть желание, присылайте 8-916-244-00-44 на этот телефон ваши любимые песни. Ну, а я пока передаю микрофоны ребятам из американской группы «Cars». 84-й год.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий день.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Это была Тони Брэкстон с композицией «Разбей мое сердце». Что могу сказать. У нас тут пролетела подложка из рабочего полдня, но я хочу сказать, что возможно у кого-то сейчас начинается рабочий будни, кто-то, соответственно, делает шаги на работу, и я хочу сказать, что с музыкой оно как-то веселее. Может быть, кто-то уже пришел на работу, уже работает. Включайте музыку погромче, и действительно, может быть, у кого-то есть заявка для того, чтобы, так сказать, поднять себе настроение на всю смену вечернюю, вот, а может, даже ночную, поэтому вот так вот. Между тем, Сергей написал нам: «Добрый вечер, поставьте, пожалуйста, Виктора Цоя, мы ждем перемен, сектор газа, туман, Киш, Король и Шут». Композиция называется «Ром». Но я еще что хочу сказать? Я еще хочу сказать, что у меня еще... Я жду заявку от Марины Беловой. У нас с Мариной Беловой всегда дискуссия по поводу Лины Сейфул. Вот у меня тут редактор Артем сидит. Вот, он там занят своим делом, вот, но что он может сделать? Он редактор, у него работа такая, как-то ставить композиции, которые люди присылают сюда, мы их отбираем, люди за это деньги платят, кстати, на радио существует за счет пожертвования, так сказать, роялти от артистов и рекламы, вот, поэтому спонсоров у нас таких нет богатых, я с большим удовольствием призываю всех спонсоров, кто хочет сотрудничать с радио «Кометой» и быть нашими рекламодателями, пожалуйста, милости просим, мы будем с удовольствием с вами работать, и, может, что-нибудь вместе придумывать, какие-нибудь акции. Вы помогаете нам, мы помогаем вам. Будем удваивать кассу. Кассу, чтобы зарплата была у вас хорошая. Ну, нас тоже, так сказать, не обижать. Поэтому, чтобы мы трудились еще как лучше, как говорится, в квадрате лучше. Вот так, да? Вот. Значит, будут заявки. Вот еще вот пришла заявка от Сергея. Вот написал мне Сергей. Вот, поэтому пишет еще «Северный флот», «Время любить», «Спасибо», «Горький конец». «Горькое завершение». Что еще можно сказать? «Горькое окончание». Ну, в общем, вот так вот, да? «Эпидемия», «Вернись», «Алиса», «Все, что я хочу». Спасибо, Сергей. В общем, ну, до конца вечера, до 20.00 мы обязуемся все это проиграть. Вот. А у людей, если есть заявки, присылайте, мы как-то будем разбавлять всю эту альтернативную музыку. Хорошая музыка другого жанра, например. Вот так. Кстати, я вам говорю, обещал рассказать новости из Голливуда, поэтому я тут вот изучил немножко, уже подготовился чуть-чуть. Но это, наверное, уже ближе к концу часа. Ну, а теперь, естественно, Виктор Цой, мы ждем перемен.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
0: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов плавно отбил первый час практически, и я, пожалуй, наверное, все-таки оставлю сообщение из Голливуда, чтобы мы немножко поговорили об этом на следующий час. Ну, а пока группа Тычин с композицией «Цирк» приезжает в город прямо сейчас. Если у кого-то есть желание прислать заявку, привет, пожелание, или просто заказать любимую песню, делать это, как делает Сергей, он прям присылает, не стесняется. И если заявок немного, то мы с большим удовольствием удовлетворим, так сказать, все вкусы любого музыкального гурмана. Дабы дальше у него «Сектор газа туман» и «Король и шут», композиция называется «Ром». На данный момент я все-таки поставлю композицию группы Тычин «Цирк». Как говорится, едет в город, как говорят, цирк уехал, а клоуны остались. Ну, в общем, бывает и такое, да? Вот, ну, а у вас есть время целый час, 8-916-244-2044. И я, естественно, у меня включаются радары, наши спутники, которые следят за Иваном, который должен сегодня провести программу «Романтика», которую все очень-очень ждут, особенно наш женский пол. Он любит писать, он любит заказывать, он любит, соответственно, делиться своими впечатлениями, секретами о том, что сейчас прям у человека на душе. Но Иван всегда рассказывает очень все оперативно. У него дорожные новости, у него всегда погода. И у него различные фразы на любой, так сказать, случай жизни. В общем, жизненно у него. Жизненное. Поэтому это принимается к этому.

расследованием. Итак, Тычин, дальше новости, или что у нас? Новости будут сегодня? Нет. Но, походу, он во сне сегодня не будет. Походу, сегодня мне придется, так сказать, провести вам ликбез новостей самому. Но у меня уже есть новости из Голливуда, поэтому я не буду откладывать. И группу Тычин вам заряжаю прямо.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
6: Вечерний Чехов. На радио Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов. На радио Комета 92.6 FM.
2: Между тем, мы переходим к международным новостям, и я хочу сказать о том, что международные агентства новостей и порталы, которые размещают новости о знаменитостях и публичных людях, опубликовали очень интересную новость. Я давно как бы слежу за актрисой, про которую хочу вам поведать, да, но слежу почему? Не потому, что как бы она там моя любимая какая-то актриса, да, а потому что у девушки серьезное заболевание. Вы могли ее видеть в фильме «Жестокие игры». Она там, соответственно, играла такую невинную девственницу, да, которую там, так сказать, совращают, вот. Имеет актриса Сельма Блэр. У нее рассеянный склероз. В общем, и дело в том, что вот что такое рассеянный склероз? Рассеянный склероз – это очень серьезная такая тема. Наиболее ранними симптомами является утрата брюшных рефлексов, утомляемость и слабость ног, легкое интенционное дрожание в руках и нистагм, неконтролируемое ритмичное движение глаз. Ну, это когда там глаза так дергаются вообще в разные стороны, в общем, так, да? Вот. У нее это было очень серьезно, на самом деле, прям вот, причем с прогрессирующей такой отметкой, да, что прям это такая штука, которая прям буквально девушку завалила в здоровье. Ну, вот реально, да? С палочкой, потом там началось какое-то лечение, может быть, да, там, но все на нейронном, как говорится, лечении, да, было. И, в общем, в принципе, как-то дело пошло на поправку, на самом деле, да, то есть ее как-то починили. Вот, и тут она буквально решила поехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. И получилось так, что она совершила нападение на пассажиров авиакомпании, членов авиакомпании, там, по-моему, вот проводник был, и кто-то из членов экипажа, да, вот, и на борт проводницы, полицейскую и медсестру, вот так вот, вот. Значит, она не признала вину, а защита заявила, что причиной произошедшего могло стать состояние дезориентации после пропуска лекарства от рассеянного склероза. Ну, в общем, дело в том, что я к чему. Я сегодня помучил, так сказать, систему искусственного интеллекта и как бы решил

0: Дать ему такой вопрос. А когда она летела, у нее вообще был какой-то сопровождающий гражданин, например, или гражданка, да? Типа, это важный момент, который часто пускают в заголовках. Вот это самый главный заголовок, потому что человек, у которого такое заболевание, она однозначно не может полететь туда. Ну, кто-то с ней должен быть, мало ли что случится. И вот случилось. И вот случилось, понимаете, вот поэтому все, конечно, там завели под это все дело, да, но что хочу сказать, суд, когда вот ее там, соответственно, забрали, да, вот судья сказал, что, ну, сказали, что она там известная актриса, там, да, снимается, у нее такой диагноз там, да. На что судья сказал, что нет, ничего не меняет. То есть это не зависит от такое деяние, да, которое было в самолете, да, так сказать, потому что эти люди оберегают вас, а вы на них нападаете, понимаете, Сельма. Поэтому вы не то, что вы там звезда, и мы там должны сейчас вот вас отпустить. Нет. Двадцаточку тысяч ей влупили. Вот. И если там действительно будут разборку вести какую-то, от 2 до 7 лет впаяют смело. Поэтому, как бы сказать, несмотря на то, что у нее там такая вещь. Поэтому, учитывая, что она с диагнозом как-то справлялась, она даже участвовала в телепрограмме «Танцы со звездами». Вот это для меня вообще было как-то удивление, потому что вот с таким диагнозом, ну, как скакать-то? Это же там, ну, банана с палочкой, там все такое, да, и тут «Танцы со звездами». Ну, видать, полегчало. А одно, таблетки, типа, не забывай как-то принимать все эти вот эти колеса от этих заболеваний всех. Вот, поэтому... Ей предъявили заявление, обвинение в нападении второй степени. Поэтому теперь суд, и если признают, то да, пока не вынесли приговор, и, ну, будут доказывать какие-то доказательства. Вот так. Но человек был, говорят. Человек, который сопровождал, был. Поэтому вот это важный момент, как бы нельзя упускать, потому что с таким диагнозом, извините, в булочную даже на такси не доедешь. Поэтому вот так вот. И по поводу суда хочу сказать. Тут вот судья поступил правильно, на мой взгляд, да. Все как в наших старых советских судах в кино, да. Что виноват, отвечай. Неважно, кто ты и что ты. А такие случаи у нас в нашей отечественной практике были. Вот, и артисты сидели в тюрьме за разные деяния, всякое было в жизни артистов, биографию почитаешь, вообще волосы дыбом встанут, поэтому все отвечали ровно по закону, вот так, так что вот будем следить, что будет дальше. Между тем, у нас Билли Джоэл на композицию «Innocent Man», дальше, соответственно, присылать ваши заявки, приветы, пожелания, ну а мы будем очень вас ждать, когда вы там что-то еще нам пришлете.
1: I love the movies.
2: Welcome to the biggest movie event of the...

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
3: opt-akv.ru.
2: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов продолжается. Между тем, вот Марина пишет: уважаемая радиостанция, перестаньте, пожалуйста, включать песни Лины Сейфул. Есть много хороших песен. Конечно, я вам задал вопрос встречный. Как вы быстро, Марина, все вычисляете, да, и это, конечно, похвально с вашей стороны. Но я хотел бы поинтересоваться, а что вы, например, думаете, как вариант о творчестве Лолы Тиш? Я про нее услышал в программе «Радио Комета» другой понедельник. Я вообще про нее ничего не знал, вот про такую. Лины Сейфул — это уже, это просто вообще, я даже не знаю, цветочки розы какие-то, да. Вот, дайте свой комментарий, да, слышали, не слышали, да. Или пришлите свою заявку, мы с удовольствием для вас ее и с превеликой радостью сыграем. Вот нам вот очень приятно, когда вы пишете, и естественно, мы всегда вступаем в какую-то дискуссию для того, чтобы понимать вообще, что слушают наши радиослушатели и куда, соответственно, их музыкальный слух в какую сторону тянет. Между тем, Лола Тиш, да, Лола Тиш. Я тут решил как бы вернуться к Лола Тиш. И есть у нее такая песня «Кондиционер», вот с которой как бы все буквально мое знакомство с ней началось. В программе «Другой понедельник» там ее очень разбирали. Ведущая Елена там была. Она, конечно, представила ее, эту исполнительницу, да. И вообще,

0: Конечно же. Тогда что я скажу? Слушаем мы делаем такие максимально умные лица. Перед вами, по сути, если про песню, да, трагедия в четырех актах. Значит, рассказывает агентша ЦРУ с тяжелой судьбой. Ее главный антагонист, вот этот самый кондиционер, который не пионер. И, в общем, у нее какая-то бытовая драма. У нее бытовая драма, отношения с техникой. И это песня про то, когда техника не оправдывает ожиданий. Ты включаешь кондиционер, а он не охлаждает. Не пионер и вообще ведет себя, как будто он не пионер, у него свои планы, и вообще у него все по-своему. Героиня пытается выстроить с ним границы, что нельзя вот так на меня плевать, она говорит. Нельзя. А Канди и капитан Ганди, это, видимо, вот такой внутренний конфликт. Вот кто из них Ганди и Канди? Ну, Канди понятно. Канди, может быть, это вот техника Канди. Канди, там кондиционер, стиральная машина и там еще много-много чего. Ну, а Ганди, капитан, ну, Ганди, который вот, великий Ганди индийский, который, вот так сказать, сделал Индию такой вот, какую мы видим ее сейчас. Вот. И вот этот внутренний конфликт, ну, как же, кажется, что он должен быть спокойным. Но по факту все там эмоционально вспыльчиво. И, в общем, все там в эту драму вовлечены. В общем, трек про выгорание от бытовых приборов. Я эту песню ставлю, ребят. Так что делайте умные лица максимально, да? И мы слушаем вот эту агентшу ЦРУ и с ее главным антагонистом кондиционером. Вот выдержите, нет? Я буду вам признателен. Я вот просто послушаю с вами с большим удовольствием. Дальше за ними будет группа Girls Aloud и песни из нашего вечернего эфира.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио. Радио. Комета. Реклама.
1: Ну, рекламу немножко пропустим, да. Ну, не секла земля русская талантами. Но и как вам? А вы говорите, Лина Сейфул. Тут Лола Тиш, понимаешь ли. Ну, Call the Shots, дальше реклама и... Вечерний Чехов продолжит свою работу. Скоро программа «Романтика». Ожидайте.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.
3: Удивительные места необъятной России в рубрике
4: «Там, на неведомых дорожках».
5: Город-герой Севастополь был основан в конце 18 столетия в качестве главной базы российского флота на Черном море. Первым поселением на месте города был форпост Телопил, известный как Херсонес, основанный в 6 веке до нашей эры. В византийское время город стал именоваться Херсоном. В 988 году городом овладел киевский князь Владимир, который вместе со своей дружиной принял здесь православие. Позднее город был уничтожен войском Золотой Орды. В 18 веке неподалеку от древнего города существовал поселок Ахтиар, который в дальнейшем и стал новым российским городом-портом Севастополем.
6: Путеводитель.
5: Севастополь расположен в юго-западной части Крыма, на Гераклийском полуострове. Исторический центр города расположен на южной стороне Севастопольской бухты. Добраться до города можно через Симферополь, до которого из многих городов России следуют поезда и самолеты. От Симферополя до Севастополя можно добраться на электричке, маршрутке или такси менее чем за 3 часа.
7: Исторический телеграф.
8: По легенде, святой апостол Андрей Первозванный посещал Херсонес во время своего путешествия. Апостол Андрей был одним из учеников Иисуса Христа и братом апостола Петра. Площадь Нахимова в Севастополе меняла свое название минимум 7 раз. Изначально площадь была Екатерининская, а в некоторых документах – Николаевская. Также площадь в разные годы меняла название на площадь Труда, Интернационала, Парадов, Ленина и только некоторое время назад стала площадью Нахимова. В Севастополе находится самый высокий маяк в Крыму и на территории СНГ – восточный створный маяк в Инкермане. Высота его огня над уровнем моря составляет 186 метров.
9: Как красиво!
5: В Севастополе так много всего, что голова идет кругом. И знаменитый заповедник Херсонес Таврический, и средневековый город Инкерман, и Генуэзская крепость, и крупнейшая панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов. Для начала рекомендуем подняться по просторной лестнице на вершину центрального холма, где стоит памятник вождю пролетариата. С местной обзорной площади открываются изумительные виды города и бухты. Оттуда вы увидите и море, и Владимирский собор, где покоятся православные русские адмиралы Нахимов, Лазарев, Корнилов и Истомин, и штаб Черноморского флота Российской Федерации с массивными колоннами и восьмигранную башню ветров. Также прекрасными видами на город можно полюбоваться из колеса обозрения, который находится на историческом бульваре близ здания панорамы. Ну а впереди нас ждет путешествие в величественный Владикавказ.
4: Там, на неведомых дорожках.
2: Комета. Первое чеховское

0: примета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: А вы готовы? Юрий Дмикс, let's go. В эфире Иван Карпов. 8-916-244-00-44. Телефон не изменен, все тот же. Телефон для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий, признаний в любви. Все ко мне, друзья мои. Не надо стесняться.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Вот он, твист. Да, да. Ох, как я люблю этот ритм.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше? Получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: А вот она, да, музыкальная заявочка на скорый поезд от группы МГК. Слушаем, вспоминаем молодость.

0: Чеховское радио. Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Надеюсь, это прекрасная девушка по имени Марина слушает меня. И вот я поставил в честь ее имя, имени эту прекрасную композицию в исполнении Филиппа Киркорова. Мариночка, я с вами согласен практически полностью, но есть одно «но». Ох,

А вот и подошло время прощаться, друзья мои. На Кометовских 21:55. В эфире Иван Карпов. Это прямой эфир. Что же вам сказать, друзья мои? Спокойной ночи и самых добрых, самых ярких, самых чудесных и самых увлекательных снов. Спите сладко. А завтра, как говорится, четверг. И проснитесь бодрячком таким, с улыбкой, душой. Чтоб ничего нигде не тянуло, ничего не болело. Ох, старость, не радость. Но это все, понимаете, это все пустяки. С вами был Иван Карпов на самой замечательной радиостанции в мире «Комета» 92.6 FM. Всем удачи, успехов, а я улетел. Обязательно услышимся.

Специальная заявка, да, для Сюзанны с пожеланием спокойной ночи и самых добрых снов. Пусть в них будет лишь умиротворение и спокойствие, расслабление и радость. Спи сладко, моя сладость, а утро пусть встретит тебя прелестными солнечными лучами. Сюзанночка моя.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
6: Станет.

0: победы встанем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом дыша, с утра до утра.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

доводилось, болтая по телефону, совершать бессмысленные механические движения, рисовать, почесываться или бесцельно бродить по комнате. Вот так однажды и гитарист Металлики Джеймс Хэтфилд, разговаривая по телефону, рассеянно теребил струны своей гитары. А поскольку вторая рука у него была занята и зажать аккорд Хэтфилд не мог, у него получился риф в чистейшей тональности ми, который стал идеальным вступлением для нового хита. Дописать все остальное было делом техники. Песня отныне может использоваться как своеобразный камертон при настройке инструмента, а Хэтфилд и компания не раз и с огромным удовлетворением наблюдали этот хит в чартах всех времен и народов. Кстати, Nothing Else Matters вошло в число песен, по поводу нелегального использования которых Металлика в свое время судилась с пиринговой сетью Napster. Это одна из немногих песен группы, в которых соло на гитаре исполняет Хэтфилд. А из-за постеров с обнаженными девушками, которые видны в клипе на Nothing Else Matters, ролик не транслировали в дневное время на MTV. Позже эти картины были затерты.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: На берегах Лопасни 23 часа.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем...

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песня «Children» стала наиболее известным произведением итальянского диджея Роберта Майлза. Она взобралась на вершины многих чартов и была удостоена платинового статуса в разных странах. Крестный отец жанра Dream Trance скончался 9 мая 2017 года в возрасте 47 лет. В память о талантливом музыканте история создания его знаменитого инструментала. Роберт Майлз сочинил Children в 1994 году. Он рассказывал о двух источниках вдохновения. Первым стали фотографии детей, сделанные на войне в Югославии. Снимки привез из гуманитарной миссии его отец. Вторым был его опыт работы в клубах. Майлз хотел создать трек, который мог бы успокоить разгоряченных рейвов посетителей, чтобы они реже попадали в аварии, разъезжаясь по домам. В «Children» можно заметить сходство с песней «Напои меня водой» легенды русского рока Гарика Сукачева.

Гарик рассказывал, что представители Роберта Майлза действительно обращались к нему с просьбой использовать мелодию из «Напои меня водой» в сэмпле к «Children». Он сказал: «Да милости просим, почему нет?» В ноябре 1995 года «Children» вышла первым синглом с альбома «Dreamland», второй студийной пластинки Роберта Майлза. Песня стала хитом во многих странах, возглавив пару десятков чартов. Общий тираж превысил 2 миллиона экземпляров. К треку сняли 2 музыкальных видео. Черно-белый клип «Children» снимали в нескольких городах, включая Лондон, Париж и Женеву. Второй видеоклип «Children» цветной. В нем меняются сцены с играющими детьми и Робертом Майлзом в качестве клубного диджея.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76.

Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: слышать. Комета. Комета.
1: Сегодня целый день.

Тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги.